0: Ura je 33 minut.
1: В Мехике послушамо два радио. Фиеста Мехикана и Радио Ржака.

Ее, как е наша срака, она треза маришка, послыша гаже сака, черно-бела писана, али па рдича, ой ти наша срака, тоги наша среча.